0: о главном.
1: Диалог России и США по контролю над вооружениями – сложная тема, которая требует долгой подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя предложение Трампа провести переговоры с участием Москвы, Пекина и Вашингтона. При этом, по словам Пескова, переговоры нужно было возобновлять еще вчера, а Китай пока не считает необходимым и возможным свое участие в этом процессе, поскольку его ядерный потенциал несопоставим с потенциалом России и США. Владимир Путин подписал указ об освобождении Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Государственной Думы. Об этом пишет ТАСС, напоминая, что Савельев занимал должность заместителя председателя правительства с 2024 года. После выборов в Госдуму нового созыва он выдвинут на пост вице-спикера. Россияне смогут внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке. Такая возможность появится с 1 октября с помощью системы быстрых переводов. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Центробанке, отметив, что решение о внедрении такой услуги банки будут принимать самостоятельно. При этом сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч рублей в течение одного месяца. Добавлю, сейчас внести наличные на счет можно через банкоматы своего банка или его партнеров. Владимир Путин подписал указ о праздновании 1170-летия зарождения российской государственности. Это событие произойдет в 2032 году. Местом проведения основных торжеств станет Великий Новгород. Как пишет ТАСС, впервые праздничные мероприятия, посвященные российской государственности, прошли в Великом Новгороде в 2012 году. Согласно повести временных лет, в 862 году восточные славянские племена призвали на княжение варягов, чтобы положить конец междоусобной брани. Среди призванных был Рюрик, который считается родоначальником первой русской правящей династии. В России начались продажи седана Tenet A8. Автомобиль доступен в двух комплектациях. Prime стоит от 2 миллионов 899 тысяч рублей. Цена комплектации Ultra начинается от 3 миллионов 399 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе марки. Отмечается, что модель предлагается в трех цветах. Глубокий черный, искрящийся белый и благородный серый. Для всех версий предусмотрены голосовое управление и комплекс технологий для дистанционного управления функциями автомобиля.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

что ты устал. Бывает, что ты продрог, бывает, внезапно стал. К тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь, ведь кто-то не зря сказал, спасет этот мир.

сдастся мир, если я люблю тебя. Метели не навсегда. Ты дышишь и ты живешь, а все твои холода растопит мой теплый дождь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Диалог России и США по контролю над вооружениями – сложная тема, которая требует долгой подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя предложение Трампа провести переговоры с участием Москвы, Пекина и Вашингтона. При этом, по словам Пескова, переговоры нужно было возобновлять еще вчера, а Китай пока не считает необходимым и возможным свое участие в этом процессе, поскольку его ядерный потенциал несопоставим с потенциалом России и США. Владимир Путин подписал указ об освобождении Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Государственной Думы. Об этом пишет ТАСС, напоминая, что Савельев занимал должность заместителя председателя правительства с 2024 года. После выборов в Госдуму нового созыва он выдвинут на пост вице-спикера. Россияне смогут внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке. Такая возможность появится с 1 октября с помощью системы быстрых переводов. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Центробанке, отметив, что решение о внедрении такой услуги банк

0: банки будут принимать самостоятельно. При этом сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч рублей в течение одного месяца. Добавлю, сейчас внести наличные на счет можно через банкоматы своего банка или его партнеров. Владимир Путин подписал указ о праздновании 1170-летия зарождения российской государственности. Это событие произойдет в 2032 году. Местом проведения основных торжеств станет Великий Новгород. Как пишет ТАСС, впервые праздничные мероприятия, посвященные российской государственности, прошли в Великом Новгороде в 2012 году. Согласно повести временных лет, в 862 году восточные славянские племена призвали на княжение варягов, чтобы положить конец междоусобной брани. Среди призванных был Рюрик, который считается родоначальником первой русской правительства. В России начались продажи седана Тенета 8. Автомобиль доступен в двух комплектациях. Prime стоит от 2 899 тысяч рублей. Цена комплектации Ультра начинается от 3 399 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе марки. Отмечается, что модель предлагается в трех цветах. Глубокий черный, искрящийся белый и благородный серый. Для всех версий предусмотрены голосовое управление и комплекс технологий для дистанционного управления функциями автомобиля.
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом, родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В ближайшие дни в некоторых регионах страны ожидаются ночные заморозки. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили синоптики гидрометцентра. По их словам, по ночам температура воздуха может опускаться до минус 5 в Башкирии, Татарстане, Пермском крае, по северу Приволжского федерального округа, в Самарске.

0: Оренбургской, Свердловской, Курганской и Челябинской областях. Напомню, отопительный сезон, как правило, начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже плюс 8 в течение 5 дней подряд. Владимир Путин продлил полномочия генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева еще на 5 лет. Об этом пишет «Коммерсант», отмечая, что фонд инвестиций создавался с целью привлечения зарубежного капитала в экономику страны. Кирилл Дмитриев возглавляет организацию с момента основания в 2011 году. В Британии говорят о возможности вернуться в Евросоюз. Как пишет газета iPaper, мэр Лондона Садик Хан призвал премьер-министра страны Эндрю Бёрнама начать подготовку к возвращению без проведения нового референдума. Он также предложил практически незамедлительно вернуться в таможенный союз ЕС. Добавлю, Великобритания присоединилась к европейским сообществам, которые стали основой для будущего Европейского союза в 1973 году, однако королевство сохранило свою валюту и не вошло в шенгенскую зону. Референдум о выходе из ЕС состоялся в 2016 году. Сторонниками этого решения стали около 52% голосовавших. При переводе денег для родственников стоит подписывать их назначение. Например, подарок от родителей, материальная помощь сыну на обучение и так далее. Такую рекомендацию в беседе с Лентой.ру дал эксперт по налогам Дмитрий Шумейко. По его словам, налоговая служба вправе запросить пояснения по регулярным поступлениям на карту, однако сами по себе переводы от родственников не являются основанием для начисления НДФЛ. При этом, чтобы избежать вопросов, при переводах рекомендуется указывать назначение платежа, а при крупных суммах сохранять выписки, документы о родстве и подтверждение характера операции. Мировой авторынок снижается 8-й месяц подряд, то есть на протяжении всего нынешнего года. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные компании Global Data. Отмечается, что с января по август было продано почти 57 миллионов легковых и легких коммерческих машин, что на 4% уступает результату того же периода прошлого года.
1: Новости на Дорожном радио.

Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна Чурина.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: 1 октября состоится плановая индексация тарифов на все виды жилищно-коммунальных услуг. В среднем по стране плата увеличится на 11,5%. С учетом январского повышения суммарный рост за этот год достигнет около 13,3%. Об этом пишет «Коммерсант», уточняя, что в зависимости от региона рост тарифов в октябре может быть больше средних значений. Это объясняется состоянием коммунальной инфраструктуры и необходимостью инвестиций в обновление изношенных сетей.
0: Мир.
1: В Сербии

0: новый президент. Александр Вучич, который объявил о своей отставке с этой должности 27 сентября, передал полномочия спикеру Национального собрания Ане Брнабич. Добавлю, Вучич был президентом Сербии с 2017 года, его второй срок должен был завершиться в 27-м. Согласно Конституции страны, одного человека не могут избирать президентом более двух раз. Уходя в отставку, Вучич назначил на 25 октября внеочередные парламентские выборы. Теперь уже бывший президент возглавит список правящей в Сербии партии и станет ее кандидатом в премьер-министры. В России планируют запустить единый цифровой реестр природных ресурсов. Информация о запасах ископаемых, месторождениях и результатах геологической разведки будет храниться на одной платформе. Об этом пишут «Ведомости», отмечая, что реестр должен дополнить существующую систему данных Единого фонда геологической информации о недрах. Сейчас в нем хранится около 25 петабайт информации. Предполагается, что искусственный интеллект поможет проанализировать эти данные, упорядочить их и привести к единому стандарту. Средний размер кредита, который оформляют прямо в магазине для покупки конкретного товара, растет четвертый месяц подряд. Так, в августе он составил 72,5 тысячи рублей, это на 3,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Как пишет ТАСС, такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. При этом там отмечают, что одобрение товарных кредитов остается на невысоком уровне, поскольку банки предъявляют серьезные требования к качеству кредитных историй. Главные сложности для отрасли такси после вступления в силу требований о локализации связаны с дороговизной машиной и ограниченным выбором моделей. Как пишут «Известия», об этом говорится в исследовании Общественного совета по развитию такси. Так, по словам перевозчиков, помимо цены самой машины, необходимо учитывать расчеты на обслуживание, ремонт и срок окупаемости. Кроме того, представители таксопарков говорят, что существующий перечень локализованных автомобилей не полностью соответствует структуре спроса в такси.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: 1 октября состоится плановая индексация тарифов на все виды жилищно-коммунальных услуг. В среднем по стране плата увеличится на 11,5%. С учетом январского повышения суммарный рост за этот год достигнет около 13,3%. Об этом пишет «Коммерсант», уточняя, что в зависимости от региона рост тарифов в октябре может быть больше средних значений. Это объясняется состоянием коммунальной инфраструктуры и необходимостью инвестиций в обновление изношенных сетей.
0: Мир.
1: В Сербии новый президент. Александр Вучич, который объявил о своей отставке с этой должности 27 сентября, передал полномочия спикеру Национального собрания Ани Брнабич. Добавлю, Вучич был президентом Сербии с 2017 года, его второй срок должен был завершиться в 27-м. Согласно Конституции страны, одного человека не могут избирать президентом более двух раз. Уходя в отставку, Вучич назначил на 25 октября внеочередные парламентские выборы. Теперь уже бывший президент возглавит список правящей в Сербии партии и станет ее кандидатом в премьер-министры. В России планируют запустить единый цифровой реестр природных ресурсов. Информация о запасах ископаемых, месторождениях и результатах геологической разведки будет храниться на одной платформе. Об этом пишут «Ведомости», отмечая, что реестр должен дополнить существующую систему данных Единого фонда геологической информации о недрах. Сейчас в нем хранится около 25 петабайт информации. Предполагается, что искусственный интеллект поможет проанализировать эти данные, упорядочить их и привести к единому стандарту. Средний размер кредита, который оформляют прямо в магазине для покупки конкретного товара, растет четвертый месяц подряд. Так, в августе он составил 72,5 тысячи рублей, это на 3,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Как пишет ТАСС, такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. При этом там отмечают, что одобрение товарных кредитов остается на невысоком уровне, поскольку банки предъявляют серьезные требования к качеству кредитных историй. Главные сложности для отрасли такси после вступления в силу требований о локализации связаны с дороговизной машины и ограниченным выбором моделей. Как пишут «Известия», об этом говорится в исследовании Общественного совета по развитию такси. Так, по словам перевозчиков, помимо цены самой машины, необходимо учитывать расчеты на обслуживание, ремонт и срок окупаемости. Кроме того, представители таксопарков говорят, что существующий перечень локализованных автомобилей не полностью соответствует структуре спроса в такси.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: что он где-то там, кто-то ищет тебя среди дождя.
1: Дорожное радио.

сцене. Поздравляем! Певец и композитор отмечает юбилей концертами. На столичном теплоходе, в концертных залах по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Любимая музыка объединяет города. Вместе в пути с Дорожным радио. Ваша

потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Про здоровье.
1: В России начинается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, на минувшей неделе в стране зарегистрировали свыше 730 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Это на треть превышает показатели предыдущей семидневки. В ряде регионов эпидемические пороги были превышены. Речь, в частности, об Архангельской, Саратовской и Самарской областях. При этом на вирусы гриппа приходится лишь 0,6% от числа всех случаев респираторных заболеваний.
0: Россия.
1: Штатная численность вооруженных сил России выросла на 15,5 тысяч человек. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Новый штат составляет 2 441 630 человек. Это уже четвертое увеличение за год. Как выясняло Министерство обороны, рост числа военнослужащих связан с расширением блока НАТО, и увеличение будет проходить поэтапно за счет контрактников.
0: Мир.
1: Ракета компании SpaceX впервые совершила орбитальный полет. Аппарат Starship вышел на орбиту и развернул 26 спутников. Планировалось, что корабль сделает 6 витков вокруг Земли за 10 часов, однако вскоре после старта у ракеты отказал один из двигателей, поэтому полет сократили втрое. Несмотря на это, Starship достиг орбиты, а со всеми спутниками удалось установить связь. Отмечу, это уже 14-е испытание ракеты Starship, но первое, когда аппарат вышел на полноценную орбиту. Самой юной женщиной-гроссмейстером в мире стала 11-летняя жительница Лондона. Бадхана Сиванандан выполнила норму женского гроссмейстера на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде. Тем самым юная британская шахматистка побила рекорд россиянки Екатерины Вагно, получившей это звание в 12 лет. Также Бадхана Сиванандан выполнила на турнире вторую норму международного мастера.
0: Транспорт.
1: В Госдуму внесли законопроект о расширении черных списков авиадебоширов. Сейчас наказать можно только за нарушение правил поведения на борту, например, за неподчинение командиру экипажа. Однако, если пассажир в нетрезвом виде ругается, угрожает экипажу или пытается устроить драку, его действия квалифицируют лишь как мелкое хулиганство. А эта статья не дает оснований запретить полеты. Авторы инициативы предлагают устранить этот пробел, тогда авиаперевозчики смогут отказывать в посадке на борт таким нарушителям. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Про здоровье.
1: В России начинается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, на минувшей неделе в стране зарегистрировали свыше 730 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Это на треть превышает показатели предыдущей семидневки. В ряде регионов эпидемические пороги были превышены. Речь, в частности, об Архангельской, Саратовской и Самарской областях. При этом на вирусы гриппа приходится лишь 0,6% от числа всех случаев респираторных заболеваний.
0: Россия.
1: Штатная численность вооруженных сил России выросла на 15,5 тысяч человек. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Новый штат составляет 2 441 630 человек. Это уже четвертое увеличение за год. Как выяснило Министерство обороны, рост числа военнослужащих связан с расширением блока НАТО, и увеличение будет проходить поэтапно за счет контрактников.
0: Мир.
1: Ракета компании SpaceX впервые совершила орбитальный полет. Аппарат Starship вышел на орбиту и развернул 26 спутников. Планировалось, что корабль сделает 6 витков вокруг Земли за 10 часов, однако вскоре после старта у ракеты отказал один из двигателей, поэтому полет сократили втрое. Несмотря на это, Starship достиг орбиты, а со всеми спутниками удалось установить связь. Отмечу, это уже 14-е испытание ракеты Starship, но первое, когда аппарат вышел на полноценную орбиту. Самой юной женщиной-гроссмейстером в мире стала 11-летняя жительница Лондона. Бадхана Сиванандан выполнила норму женского гроссмейстера на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде. Тем самым юная британская шахматистка побила рекорд россиянки Екатерины Вагно, получившей это звание в 12 лет. Также Бадхана Сиванандан выполнила на турнире вторую норму международного мастера.
0: Транспорт.
1: В Госдуму внесли законопроект о расширении черных списков авиадебоширов. Сейчас наказать можно только за нарушение правил поведения на борту, например, за неподчинение командиру экипажа. Однако, если пассажир в нетрезвом виде ругается, угрожает экипажу или пытается устроить драку, его действия квалифицируют лишь как мелкое хулиганство. А эта статья не дает оснований запретить полеты. Авторы инициативы предлагают устранить этот пробел, тогда авиаперевозчики смогут отказывать в посадке на борт таким нарушителям. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости.

моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмчике.

сударь, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: Из первых уст.
2: Президент Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы 9-го созыва. По словам главы государства, в предыдущем созыве Вячеслав Володин выстроил работу, цитирую, должным образом, очень по-партнерски, конец цитаты. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с руководителями партий, прошедших в парламент.
3: Здоровье.
2: С будущего года в России девочек начнут прививать от вируса папилломы человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Вакцинация войдет в национальный календарь профилактических прививок. Сама прививка от ВПЧ станет бесплатной. Предположительно, во второй половине 2027-го прививки начнут делать девочкам в 12-13-летнем возрасте. Использовать будут отечественную четырехвалентную вакцину «Цигардекс». Ее первая партия в 30 тысяч доз уже направляется в поликлиники.
3: Мир.
2: В Европе выросли продажи бытовых тепловых насосов. За первое полугодие в 12 странах купили почти 1 200 000 таких устройств, что на 11% больше, чем годом ранее. В Германии тепловые насосы стали самым популярным отопительным оборудованием, во многом благодаря госсубсидиям. Главные причины такого роста продаж – увеличение цен на нефть и газ из-за ситуации на Ближнем Востоке, а также планы Евросоюза снизить налоги на электроэнергию.
3: Транспорт.
2: Билеты в плацкарты «Общие вагоны» подорожают с 1 октября. Тарифы вырастут на 9,2%. В среднем билет прибавит в цене от 170 до 200 рублей. Подорожает также провоз багажа и груза багажа. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, повышение цен не затронет билеты в купе и СВ. Их стоимость формируется по системе динамического ценообразования.
1: Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: тобой.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит, а «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: Из первых уст.
2: Президент Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы 9-го созыва. По словам главы государства, в предыдущем созыве Вячеслав Володин выстроил работу, цитирую, должным образом, очень по-партнерски, конец цитаты. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с руководителями партий, прошедших в парламент.
3: Здоровье.
2: С будущего года в России девочек начнут прививать от вируса папилломы человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Вакцинация войдет в национальный календарь профилактических прививок. Сама прививка от ВПЧ станет бесплатной. Предположительно, во второй половине 2027-го прививки начнут делать девочкам в 12-13-летнем возрасте. Использовать будут отечественную 4-валентную вакцину «Цигардекс». Ее первая партия в 30 тысяч доз уже направляется в поликлиники.
3: Мир.
2: В Европе выросли продажи бытовых тепловых насосов. За первое полугодие в 12 странах купили почти 1 200 000 таких устройств, что на 11% больше, чем годом ранее. В Германии тепловые насосы стали самым популярным отопительным оборудованием, во многом благодаря госсубсидиям. Главные причины такого роста продаж – увеличение цен на нефть и газ из-за ситуации на Ближнем Востоке, а также планы Евросоюза снизить налоги на электроэнергию.
3: Транспорт.
2: Билеты в плацкарты «Общие вагоны» подорожают с 1 октября. Тарифы вырастут на 9,2%. В среднем билет прибавит в цене от 170 до 200 рублей. Подорожает также провоз багажа и груза багажа. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, повышение цен не затронет билеты в купе и СВ. Их стоимость формируется по системе динамического ценообразования. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: готовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости на Дорожном радио.

toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un

0: Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ренгалин. Ренгалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Ренгалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
9: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
14: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
15: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Про здоровье.
1: В России начинается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, на минувшей неделе в стране зарегистрировали свыше 730 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Это на треть превышает показатели предыдущей семидневки. В ряде регионов эпидемические пороги были превышены. Речь, в частности, об Архангельской, Саратовской и Самарской областях. При этом на вирусы гриппа приходится лишь 0,6% от числа всех случаев респираторных заболеваний.
0: Россия.
1: Штатная численность вооруженных сил России выросла на 15,5 тысяч человек. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Новый штат составляет 2 441 630 человек. Это уже четвертое увеличение за год. Как выяснило Министерство обороны, рост числа военнослужащих связан с расширением блока НАТО, и увеличение будет проходить поэтапно за счет контрактников.
0: Мир.
1: Ракета компании SpaceX впервые совершила орбитальный полет. Аппарат Starship вышел на орбиту и развернул 26 спутников. Планировалось, что корабль сделает 6 витков вокруг Земли за 10 часов, однако вскоре после старта у ракеты отказал один из двигателей, поэтому полет сократили втрое. Несмотря на это, Starship достиг орбиты, а со всеми спутниками удалось установить связь. Отмечу, это уже 14-е испытание ракеты Starship, но первое, когда аппарат вышел на полноценную орбиту. Самой юной женщиной-гроссмейстером в мире стала 11-летняя жительница Лондона. Бадхана Сиванандан выполнила норму женского гроссмейстера на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде. Тем самым юная британская шахматистка побила рекорд россиянки Екатерины Вагно, получившей это звание в 12 лет. Также Бадхана Сиванандан выполнила на турнире вторую норму международного мастера.
0: Транспорт.
1: В Госдуму внесли законопроект о расширении черных списков авиадебоширов. Сейчас наказать можно только за нарушение правил поведения на борту, например, за неподчинение командиру экипажа. Однако, если пассажир в нетрезвом виде ругается, угрожает экипажу или пытается устроить драку, его действия квалифицируют лишь как мелкое хулиганство. А эта статья не дает оснований запретить полеты. Авторы инициативы предлагают устранить этот пробел, тогда авиаперевозчики смогут отказывать в посадке на борт таким нарушителям. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Александр Олешко подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 3 октября в 10 утра. 5 звезд. Александр Олешко. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами «Вместе в пути».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Про здоровье.
1: В России начинается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, на минувшей неделе в стране зарегистрировали свыше 730 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Это на треть превышает показатели предыдущей семидневки. В ряде регионов эпидемические пороги были превышены. Речь, в частности, об Архангельской, Саратовской и Самарской областях. При этом на вирусы гриппа приходится лишь 0,6% от числа всех случаев респираторных заболеваний.
0: Россия.
1: Штатная численность вооруженных сил России выросла на 15,5 тысяч человек. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Новый штат составляет 2 441 630 человек. Это уже четвертое увеличение за год. Как выяснило Министерство обороны, рост числа военнослужащих связан с расширением блока НАТО, и увеличение будет проходить поэтапно за счет контрактников.
0: Мир.
1: Ракета компании SpaceX впервые совершила орбитальный полет. Аппарат Starship вышел на орбиту и развернул 26 спутников. Планировалось, что корабль сделает 6 витков вокруг Земли за 10 часов, однако вскоре после старта у ракеты отказал один из двигателей, поэтому полет сократили втрое. Несмотря на это, Starship достиг орбиты, а со всеми спутниками удалось установить связь. Отмечу, это уже 14-е испытание ракеты Starship, но первое, когда аппарат вышел на полноценную орбиту. Самой юной женщиной-гроссмейстером в мире стала 11-летняя жительница Лондона. Бадхана Сиванандан выполнила норму женского гроссмейстера на Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде. Тем самым юная британская шахматистка побила рекорд россиянки Екатерины Вагно, получившей это звание в 12 лет. Также Бадхана Сиванандан выполнила на турнире вторую норму международного мастера.
0: Транспорт.
1: В Госдуму внесли законопроект о расширении черных списков авиадебоширов. Сейчас наказать можно только за нарушение правил поведения на борту, например, за неподчинение командиру экипажа. Однако, если пассажир в нетрезвом виде ругается, угрожает экипажу или пытается устроить драку, его действия квалифицируют лишь как мелкое хулиганство, а эта статья не дает оснований запретить полеты. Авторы инициативы предлагают устранить этот пробел, тогда авиаперевозчики смогут отказывать в посадке на борт таким нарушителям. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
8: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
9: Эволюция управления на зимней дороге. От Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
12: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
13: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые

0: реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
1: Категория 6+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: Из первых уст.
2: Президент Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы 9-го созыва. По словам главы государства, в предыдущем созыве Вячеслав Володин выстроил работу, цитирую, должным образом, очень по-партнерски, конец цитаты. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с руководителями партий, прошедших в парламент.
3: Здоровье.
2: С будущего года в России девочек начнут прививать от вируса папилломы человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Вакцинация войдет в национальный календарь профилактических прививок. Сама прививка от ВПЧ станет бесплатной. Предположительно, во второй половине 2027-го прививки начнут делать девочкам в 12-13-летнем возрасте. Использовать будут отечественную четырехвалентную вакцину Цигардекс. Ее первая партия в 30 тысяч доз уже направляется в поликлиники.
3: Мир.
2: В Европе выросли продажи бытовых тепловых насосов. За первое полугодие в 12 странах купили почти 1 200 000 таких устройств, что на 11% больше, чем годом ранее. В Германии тепловые насосы стали самым популярным отопительным оборудованием, во многом благодаря госсубсидиям. Главные причины такого роста продаж – увеличение цен на нефть и газ из-за ситуации на Ближнем Востоке, а также планы Евросоюза снизить налоги на электроэнергию.
3: Транспорт.
2: Билеты в плацкарты «Общие вагоны» подорожают с 1 октября. Тарифы вырастут на 9,2%. В среднем билет прибавит в цене от 170 до 200 рублей. Подорожает также провоз багажа и груза багажа. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, повышение цен не затронет билеты в купе и СВ. Их стоимость формируется по системе динамического ценообразования. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: Сколько статуэток народной премии «Звезды дорожного радио» у Татьяны Булановой по итогам 2025 года?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит, а «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: Из первых уст.
2: Президент Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы 9-го созыва. По словам главы государства, в предыдущем созыве Вячеслав Володин выстроил работу, цитирую, «должным образом, очень по-партнерски», конец цитаты. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с руководителем.

продаж, увеличение цен на нефть и газ из-за ситуации на Ближнем Востоке, а также планы Евросоюза снизить налоги на электроэнергию. Транспорт. Билеты в плацкарты «Общие вагоны» подорожают с 1 октября. Тарифы вырастут на 9,2%. В среднем билет прибавит в цене от 170 до 200 рублей. Подорожает также провоз багажа и груза багажа. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, повышение цен не затронет билеты в купе и СВ. Их стоимость формируется по системе динамического ценообразования. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф AS10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
14: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
15: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
16: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин. Доступ к информации о российском топливно-энергетическом комплексе ограничивается. Президент Владимир Путин подписал указ, который запрещает публикацию данных об экспортных сделках, наименованиях и объемах товаров, ценах, сведениях о продавцах, покупателях и маршрутах поставок. Доступ к закрытым данным будет возможен по соглашению. В указе говорится, что меры приняты в ответ на недружественные действия иностранных государств. В Ярославской области 30 сентября объявлено днем траура по погибшим при пожаре на заводе пиротехники в Кубринске. На зданиях органов власти в регионе приспустят государственные флаги. Рекомендовано отменить развлекательные программы и мероприятия. По последним данным, 14 человек погибли. Еще одна женщина госпитализирована. Сейчас возгорание на заводе пиротехники в Кубринске потушено. Спасатели продолжают разбор завалов и поисковые работы. Следователи изучают причины и обстоятельства случившегося. Власти пообещали семьям погибших и пострадавшим всю необходимую финансовую, медицинскую и психологическую поддержку.
0: Мир.
2: Президент США Дональд Трамп оценил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на 12 баллов из 10. Встреча прошла на прошлой неделе в Вашингтоне. Дональд Трамп назвал ее великолепной и уважительной. Также он опроверг информацию о том, что предлагал китайской стороне купить американское оружие.
0: Дороги.
2: Нейросети ловят должников на дорогах. Программно-аппаратный комплекс «Гарпун» через камеры сканирует транспортный поток, распознает номера автомашины, сверяет их с базами ГИБДД и судебных приставов. Комплекс автоматически вычисляет неплательщиков алиментов, штрафов и должников по ЖКХ. Сейчас система «Гарпун» работает в республике Алтай. Далее ее планируют масштабировать на дороге в других регионах страны. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71. 0+.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Доступ к информации о российском топливно-энергетическом комплексе ограничивается. Президент Владимир Путин подписал указ, который запрещает публикацию данных об экспортных сделках, наименованиях и объемах товаров, ценах, сведениях о продавцах, покупателях и маршрутах поставок. Доступ к закрытым данным будет возможен по соглашению. В указе говорится, что меры приняты в ответ на недружественные действия иностранных государств. В Ярославской области 30 сентября объявлено днем траура по погибшим при пожаре на заводе пиротехники в Кубринске. На зданиях органов власти в регионе приспустят государственные флаги. Рекомендовано отменить развлекательные программы и мероприятия. По последним данным, 14 человек погибли. Еще одна женщина госпитализирована. Сейчас возгорание на заводе пиротехники в Кубринске потушено. Спасатели продолжают разбор завалов и поисковые работы. Следователи изучают причины и обстоятельства случившегося. Власти пообещали семьям погибших и пострадавшим всю необходимую финансовую, медицинскую и психологическую поддержку.
3: Мир.
2: Президент США Дональд Трамп оценил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на 12 баллов из 10. Встреча прошла на прошлой неделе в Вашингтоне. Дональд Трамп назвал ее великолепной и уважительной. Также он опроверг информацию о том, что предлагал китайской стороне купить американское оружие.
3: Дороги.
2: Нейросети ловят должников на дорогах. Программно-аппаратный комплекс «Гарпун» через камеры сканирует транспортный поток, распознает номера автомашины, сверяет их с базами ГИБДД и судебных приставов. Комплекс автоматически вычисляет неплательщиков алиментов, штрафов и должников по ЖКХ. Сейчас система «Гарпун» работает в Республике Алтай. Далее ее планируют масштабировать на дороги в других регионах страны. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости на Дорожном радио.

Леонид Агутин говорит, что в быту ужасно консервативен. Выступая в десятках городов, собирая Лужники и открывая первое в Москве шоу «Звезды дорожного радио», конечно, артист имеет право на комфорт и стабильность. Приятно после гастролей найти диван, припаркованным на привычном месте. Дорожное радио. Вместе в пути и дома. С вами Яна Чурик.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
5: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
9: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
10: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
14: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк PSB». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.
0: Дорожный

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Великий Новгород станет центром празднования 1170-летия зарождения российской государственности. Именно в городе на Волхове, согласно повести временных лет, в 862 году произошло призвание варягов на княжение. Поэтому юбилей этого события будут отмечать в 2032. Президент Владимир Путин поддержал предложение губернатора Новгородской области Александра Дронова провести основные торжества в Великом Новгороде. Теперь правительству за 3 месяца предстоит создать организационный комитет, разработать план мероприятий и определить источники финансирования.
0: Про здоровье.
1: В России начинается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, на минувшей неделе в стране зарегистрировали свыше 730 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Это на треть превышает показатели предыдущей 7-дневки. При этом на вирусы гриппа приходится лишь 0,6% от числа всех случаев респираторных заболеваний.
0: Россия.
1: Сеть торговых центров «Метро» в России перешла во временное управление. Президентским указом активы продовольственной сети переданы сторонней управляющей компании. Ее возглавляет топ-менеджер «Метро Кэш энд Кэрри» Йоханнес Мария Талай. В «Метро» заявили, что торговые центры продолжают работать в штатном режиме. Все обязательства перед покупателями, поставщиками и сотрудниками выполняются.
0: Мир.
1: Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина войдет в международный зал славы плавания. Церемонию проведут 10 апреля в американском Форт Лодердейле. Напомню, что Светлана Ромашина – самая титулованная синхронистка в истории. У нее 7 золотых медалей Олимпиад, 21 победа на чемпионатах мира и 16 титулов чемпионки Европы. С этого года она занимает пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию.
0: Транспорт.
1: Авиакомпании должны будут делиться списками дебоширов. Такое условие правительство выдвинуло, поддержав в целом законопроект о расширении черных списков воздушных хулиганов. Документ предлагает отказывать в обслуживании не только тем, кто нарушал правила поведения на борту, но и тем, чьи действия квалифицировались лишь как мелкое хулиганство. Также внесенный в Госдуму законопроект увеличивает срок запрета на полеты до 3 лет для повторных нарушителей и включает в перечень лиц, которым назначен судебный штраф. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, почему нельзя продавать машину знакомым и каков идеальный возраст для водителя. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Авторадио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Радость водителя», «Возрастной фэн-шуй» и «Прогрев без фанатизма». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Помните поговорку про две радости водителя? Ну да. Одна купил машину, вторая продал. Так вот, возникает законный вопрос, а, собственно, когда продавать-то? Так вот, специалисты настоятельно рекомендуют проворачивать эту операцию перед тем, как она начинает сыпаться. Если посмотреть на отечественное авто, то в среднем этот печальный момент наступает в районе 80-90 тысяч километров пробега. Опять же, в среднем это около 5 лет. Вот тогда вперед ищем трудолюбивого и рукастого нового хозяина. Кстати, не вздумайте продавать машину знакомым или родственникам. Каждая неизбежная поломка станет черным пятном на вашей безупречной репутации автолюбителя. Давненько у нас не было британских ученых. Они, между прочим, работают в поте лица. В общем, благодаря их трудам выяснилось, что наименьшую опасность на дорогах представляют не новички, а опытные водители в возрасте от 40 до 50 лет. Исследование было очень серьезным. Ученые из Британии ознакомились с полицейскими протоколами и выяснили, что автолюбители старше 70 лет попадают в аварии в 3-4 раза реже, чем молодые люди в возрасте от 17 до 21 года. Также специалисты отметили, что самая низкая аварийность у тех, кто уже избавился от юношеской горячности, но еще не достиг преклонного возраста. В общем, дедушка бывает опасней, но у него больше опыта. Ну и маленький совет для новичков в преддверии зимнего сезона. Я насчет прогрева двигателя. Существует следующий миф, мол, старенькие «Жигули» нужно греть обязательно, а вот современным машинам этого и даром не надо. В общем, любой новичок растеряется. Так вот, эксперты утверждают, что греть нужно все. Другой вопрос по времени. Сколько? Современный движок нужно все-таки хотя бы минутку подержать на холостом ходу, пока стрелка оборотов слегка не упадет. Да и дальше минуток 10 без фанатизма. Ехать можно, но вот давить на газ, что называется, в пол, вовсе не обязательно. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Кажется, Максим обожает винил. Своим дочерям она ставит пластинки с легендарными советскими сказками. Одобряем. Сама артистка росла на классике рок-н-ролла. А теперь классикой стал ее дебютный альбом. И вышел юбилейным изданием на виниле. Проверенные временем хиты на дорожном радио. Ваша Яна Чуркина.

0: Александр Олешко подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 3 октября в 10 утра. 5 звезд. Александр Олешко. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансы.

0: финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Я слышал, на Невском новое преступление.
6: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
7: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Штатная численность вооруженных сил России выросла на 15,5 тысяч человек. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Новый штат составляет 2 441 630 человек. Это уже четвертое увеличение за год. Как выясняло Министерство обороны, рост числа военнослужащих связан с расширением блока НАТО, и увеличение будет проходить поэтапно за счет контрактников.
0: Про здоровье.
1: С будущего года в России девочек начнут прививать от вируса папилломы человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Вакцинация войдет в национальный календарь профилактических прививок. Сама прививка от ВПЧ станет бесплатной. Предположительно, во второй половине 2027-го прививки начнут делать девочкам в 12-13-летнем возрасте. Использовать будут отечественную 4-валентную вакцину.
0: Футбол.
1: Товарищеский матч Россия-Иран в Казани пройдет при полных трибунах. На сегодняшний момент продано свыше 35 тысяч билетов из 39 тысяч возможных. На поле российские футболисты выйдут в новой форме. В ее дизайне использовали звучание из труб.

0: и гимна России. Также главный тренер сборной Валерий Карпин сообщил, что в стартовом составе заявлен двукратный победитель Лиги чемпионов Матвей Сафонов. Напомню, что матч Россия-Иран начнется в 7 вечера по московскому времени. Игру будут транслировать в том числе по ТВ. В Китае на Тяньваньской АЭС запустили 7-й реактор. Он был построен при участии Росатома. В ближайшее время специалисты проведут испытания и постепенно подключат блок к китайской энергосистеме. Напомню, что Тяньваньская АЭС – это крупнейший проект российско-китайского экономического сотрудничества. В будущем году ввести в промышленную эксплуатацию планируют 8-й энергоблок атомной электростанции, а первая очередь этой АЭС эксплуатируется с 2007 года. Транспорт. Билеты в плацкарты «Общие вагоны» подорожают с 1 октября. Тарифы вырастут на 9,2%. В среднем билет прибавит в цене от 170 до 200 рублей. Подорожает также провоз багажа и груза багажа. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, повышение цен не затронет билеты в купе и СВ. Их стоимость формируется по системе динамического ценообразования. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Авраам Руссо.
1: Знаю, скоро тебя потеряю.
0: Главное.
1: Рассыты в белом платье два моих объятий.
0: Новое. Авраам Руссо. Шершень.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
12: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
13: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
14: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
15: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
16: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
17: Я слышал, на Невском новое преступление.
18: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
19: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

Николай Басков получил орден за заслуги перед Отечеством. Поздравляем, ну и немного беспокоимся. Пока кавалер ордена на гастролях, кто же присмотрит за его кошечкой Шанель? Спокойно, ребята, с ней персональная няня, готовая прислать фотоотчет. Заботьтесь о любимых и слушайте любимую музыку на Дорожном радио. Ваша Яна Чурина.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Минфин обсуждает введение в России обязательного страхования жилья, пишет РИА Новости. Замминистра финансов Иван Чебесков отметил, что такая мера поможет снизить нагрузку на бюджет, сформировать для граждан стимул более осознанно подходить к строительству дома, в особенности в регионах с рисками природных чрезвычайных ситуаций. Он напомнил, что около 7 лет назад был принят закон о добровольном страховании жилья, но соответствующий механизм так и не заработал.
0: Деньги.
1: Тем временем россияне с 1 октября смогут пополнять свой банковский счет с помощью системы быстрых платежей через банкоматы сторонних банков, сообщает ТАСС со ссылкой на Банк России. Соответствующее указание зарегистрировано в Минюсте. Чтобы воспользоваться услугой, нужно убедиться в том, что банкомат предусматривает возможность пополнения своего счета в другом банке с помощью СБП. Отмечается, что сумма, внесенная наличности, не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч рублей в течение одного месяца. Если клиент превысил лимиты или операция оказалась подозрительной, антифрод в системе банка, воспользоваться услугой будет невозможно.
0: Россия.
1: Между тем, в России установили экспериментальный правовой режим для роботов-доставщиков в 34 регионах страны. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Эксперимент продлится 3 года и затронет, в частности, Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье. Документ задает требования к роботам и правила их передвижения. По тротуарам не более 10 км в час, по велодорожкам до 25, приоритет всегда за пешеходами. Кроме того, указано, что каждый робот должен быть застрахован минимум на 500 тысяч рублей. К завершению эксперимента число доставщиков планируют увеличить до 12 тысяч.
0: Транспорт.
1: Тем временем, как сообщает Автостат со ссылкой на Росстат, в России с января по август выпустили 507 тысяч легковых автомобилей. Это на 13% больше, чем годом ранее. Особенно заметен рост в августе, почти на 70%. Производство грузовиков за 8 месяцев чуть снизилось, но в августе тоже выросло. После летних отпусков к работе вернулись заводы «Хавейл», «ГАЗ», «АвтоВАЗ»,

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Сколько статуэток народной премии «Звезды дорожного радио» у Татьяны Булановой по итогам 2025 года?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

Рита. И она у него самая милая и пушистая. На гастроли певец берет собачек. Щенка Мальтипу Леонардо, Чау-Чау Яхонта и белоснежного Бишона по кличке Сырник. Приятных вам попутчиков! А любимая музыка в пути на дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Минфин обсуждает введение в России обязательного страхования жилья, пишет РИА Новости. Замминистра финансов Иван Чебесков отметил, что такая мера поможет снизить нагрузку на бюджет, сформировать для граждан стимул более осознанно подходить к строительству дома, в особенности в регионах с рисками природных чрезвычайных ситуаций. Он напомнил, что около 7 лет назад был принят закон о добровольном страховании жилья, но соответствующий механизм так и не заработал.
0: Деньги.
1: Тем временем россияне с 1 октября смогут пополнять свой банковский счет с помощью системы быстрых платежей через банкоматы сторонних банков, сообщает ТАСС со ссылкой на Банк России. Соответствующее указание зарегистрировано в Минюсте. Чтобы воспользоваться услугой, нужно убедиться в том, что банкомат предусматривает возможность пополнения своего счета в другом банке с помощью СБП. Отмечается, что сумма, внесенная наличности, не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч рублей в течение одного месяца. Если клиент превысил лимиты или операция оказалась подозрительной, антифрод в системе банка, воспользоваться услугой будет невозможно.
0: Россия.
1: Между тем, в России установили экспериментальный правовой режим для роботов-доставщиков в 34 регионах страны. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Эксперимент продлится 3 года и затронет, в частности, Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье. Документ задает требования к роботам и правила их передвижения. По тротуарам не более 10 км в час, по велодорожкам до 25, приоритет всегда за пешеходами. Кроме того, указано, что каждый робот должен быть застрахован минимум на 500 тысяч рублей. К завершению эксперимента число доставщиков планируют увеличить до 12 тысяч.
0: Транспорт.
1: Тем временем, как сообщает Автостат со ссылкой на Росстат, в России с января по август выпустили 507 тысяч легковых автомобилей. Это на 13% больше, чем годом ранее. Особенно заметен рост в августе, почти на 70%. Производство грузовиков за 8 месяцев чуть снизилось, но в августе тоже выросло. После летних отпусков к работе вернулись заводы «Хавейл», «ГАЗ», «АвтоВАЗ» и «Москвич». Вы слушали новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Я слышал, на Невском новое преступление.
4: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
5: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: В первой половине этого года в стране появилось почти 37 тысяч новых IT-компаний. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости. По его словам, задача технологического бизнеса – находить прикладное применение разработкам и внедрять продукты, которые способны усилить экономику России.
0: Мир.
1: Тем временем Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, Австрия и Финляндия требуют сократить будущий 7-летний бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро, пишет Financial Times. В противном случае страны готовы заблокировать соглашение. Речь идет о бюджете Евросоюза на 2028-2034 годы объемом почти 2 триллиона евро. 6 стран предлагают направить больше денег на оборону и инновации, сократив расходы на сельское хозяйство и поддержку менее обеспеченных регионов. Для утверждения долгосрочного бюджета требуется согласие всех стран ЕС и Европарламента.
0: Россия.
1: Тем временем с 1 октября маркетплейсы будут работать по новым правилам, пишет РБК. Продавцы теперь будут защищены от изменений условий задним числом. Платформы теперь должны предупреждать об обновлениях за 15 дней или за 45 в отдельных случаях. Все условия должны быть закреплены в одном договоре, а не множестве доп. Соглашений и приложений. Площадка должна предоставить продавцу функционал для размещения полной информации о товаре и не сможет делать скидки за счет продавца без его согласия.
0: Туризм.
1: Тем временем к 650-летию Куликовской битвы к 2030 году разрабатывают туристический маршрут «Руси. Великое начало». Об этом пишет российская газета. Маршрут свяжет три региона – Тульскую, Калужскую и Рязанскую области. Для путешественников предусмотрят два варианта поездки. Трехдневный маршрут охватит события от Батыева нашествия до Великого стояния на реке Угре. И четырехдневный, который пополнится программами о Туле и об обороне южных рубежей Московского государства в 16 веке. В обеих версиях будут музеи, мемориалы и тематические мастер-классы. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного путешествия с удовольствием вы узнаете, что за фестиваль пройдет в начале октября на Архызе, как повлияет на стоимость путевок новый турналог на Мальдивах и какие лодки войдут в экспозицию Ладейного двора в Калининграде. А начнем мы новое путешествие с удовольствием спустя всего несколько песен.
0: Дорожное радио.

ходишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: задраить люки.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что за фестиваль пройдет в начале октября на Архызе, как повлияет на стоимость путевок новый турналог на Мальдивах и какие лодки войдут в экспозицию Ладейного двора в Калининграде.
1: Добро пожаловать!
2: В горах Карачаево-Черкесии в ближайшие выходные будет звучать поэзия. На курорт Архыз приедут участники и жюри музыкально-поэтического фестиваля «Сердце в горах». По сообщению Интерфакса, все конкурсанты прошли предварительный отбор, и уже на открытых сценах они покажут свои умения в двух основных номинациях – «Поэзия» и «Песенная поэзия». В числе прочего устроят и конкурс стихов и песен, рожденных непосредственно на фестивале. Выступления будут сопровождаться творческими мастерскими и встречами, экскурсиями, лекциями и кинопоказами. Фестиваль «Сердце в горах» пройдет с 1 по 4 октября.
1: Едем дальше.
2: Новость о том, что на Мальдивах с 1 октября вводится новый туристический налог, путешественников, конечно, несколько встревожила, и все давай искать подробности. Они нашлись. Оказалось, что это относится к зарубежным поставщикам туристических услуг, а не к отдыхающим. Мальдивскими властями выставляется новое требование о 17-процентном налоге. Как рассказали Ассоциации туроператоров России участники рынка, на ценах на путевки это, разумеется, скажется, но не критично. Иными словами, отлегло, но не абсолютно. Собравшимся на Мальдивы после 1 октября все-таки придется отдать копеечку сверх.
1: Это надо видеть.
2: Ладейный двор в Калининграде обладает уникальной коллекцией лодок. Встретить здесь можно и кижанку из Карелии, и чукотскую байдарку, и берестянку. Всего насчитывается около 30 экспонатов. И каждый год, начиная с момента открытия в 2012-м, Ладейный двор принимает в состав своего маломерного флота новые судна. В этот раз экспозицию пополнят сразу две лодки. Великовражка, которую сейчас изготавливают по канонам первой половины 20 века в Нижнем Новгороде, и длинная парусно-гребная лодка «Капитанская Гичка» от фонда «Люди моря». Частью экспозиции во Фридрихсбургских воротах Музея Мирового океана эти лодки станут до конца года.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком

0: 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличное управление в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
12: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
13: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
14: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
15: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Правила вывоза наличных из России станут строже. Как пишет ТАСС, согласно указу президента, запрещено вывозить наличные на сумму свыше 1 000 000 рублей в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, а также в государства Евразийского экономического союза. В это объединение помимо России входят Беларусь, Армения, Киргизия и Казахстан. Добавлю, в документе предусмотрен ряд исключений, при которых в отдельных случаях вывоз наличных на сумму свыше установленного лимита будет разрешен. Госдума 9-го созыва сформирована в полном составе. Об этом сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. Напомню, выборы в Думу прошли с 18 по 20 сентября. В новый созыв избраны представители партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один представитель партии «Родина» и 4 самовыдвиженца. Председателем Госдумы выдвинут Вячеслав Володин, который занимает эту должность с 2016 года.
0: Мир.
1: Иран изучает вопрос о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил вице-спикер парламента страны Али Никзад. По его словам, Иран не доверяет МАГАТЭ, поскольку организация проводит лишь поверхностные проверки и предоставляет отрицательные доклады против страны. Тем временем, по словам пресс-секретаря президента нашей страны Дмитрия Пескова, Тегеран на различных уровнях подтверждает отсутствие планов по созданию ядерного оружия, и Россия надеется, что Иран останется участником договора. На госуслугах заработал сервис для подготовки брачного договора. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, отметив, что теперь будущие супруги и те, кто уже состоит в браке, могут подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. Чтобы воспользоваться сервисом, в каталоге жизненных ситуаций на госуслугах нужно зайти на страницу заключения брачного договора и заполнить документ в электронном виде. Далее останется заверить его у нотариуса.
0: Транспорт.
1: Отечественный кроссовер Tenet T4L получил новый режим вождения «Стандарт» в дополнение к уже имеющимся «Экоспорт». Как пишет агентство «Автостат», об этом сообщает пресс-служба производителя, отмечая, что при движении автоматически анализируется активность работы педали газа, частота использования тормозов и данных датчика положения руля. На основе этой информации автомобиль распознает стиль вождения и самостоятельно корректирует работу коробки передач в пределах заданных водителем настроек.
0: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, как выиграть поездку на 14-ю народную премию «Звезды Дорожного радио». Какой необычный подарок преподнес Татьяне Куртуковой супруг, а также узнаем, какую задачу ставит перед собой Олег Газманов. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: скажи, моя душа.
1: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
2: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
1: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
3: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
2: Музыкальные новости.
3: Вчера стали известны имена первых двух победителей розыгрыша «Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио в Санкт-Петербург». За неделю они набрали больше всего правильных ответов и теперь получат все для незабываемого путешествия. Перелет, проживание в отеле, экскурсионно-развлекательную программу по городу, приятные подарки и, конечно, эксклюзивные места в вип-ложе на концерте. А следующим счастливчиком можете стать именно вы. Ловите вопрос дня в эфире Дорожного радио, отвечайте на него и собирайте правильные ответы в течение недели. И, возможно, именно вы отправитесь в Санкт-Петербург на 14-ю народную премию «Звезды Дорожного радио». Желаю удачи!
2: Пишет пресса.
3: Татьяна Куртукова рассказала, что на день рождения муж преподнес ей необычный подарок, исполнив давнюю мечту. Он подарил ей собаку породы мультипу, которого назвали Бубликом. Причем имя для нового члена семьи придумала дочка Татьяны – Ника. Певица признается, что давно мечтала о том, чтобы по вечерам ее дома встречала не только семья, но и любимый питомец. Теперь, по словам Татьяны, она очень счастлива.
2: Звезды за сценой.
3: Олег Газманов признается, что старается поддерживать себя в отличной форме. Занимается спортом и каждый день отжимается столько раз, сколько ему лет. По словам артиста, он ставит перед своим организмом задачу – долго жить. Ведь певец считает, что человеку важно иметь цель, особенно в зрелом возрасте, чтобы сохранить интерес к жизни. А еще Олег Газманов ежедневно пишет по несколько новых композиций. Так что материала у артиста уже столько, что, по его словам, для исполнения всех этих песен ему нужно дожить до 150 лет. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Александр Олешко подарит деньги. Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 3 октября в 10 утра. 5 звезд. Александр Олешко. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Я слышал, на Невском новое преступление.
6: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
7: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Передача иностранных компаний во временное управление не направлена на смену собственника. Этот процесс обратим, но пока для него нет предпосылок. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такие шаги обусловлены ростом вовлеченности недружественных стран в действия против России. Добавлю, ранее Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление активы некоторых зарубежных компаний, среди которых швейцарская Nestlé, французский Ашан и ряд других. Минэнерго разработала различный риск-сценарий развития ситуации на топливном рынке страны и мира реагирования на

направленные на поддержание его стабильности. Как пишет ТАСС, об этом сообщает правительство. В то же время вице-премьер Александр Новак призвал оперативно ликвидировать локальные дефициты на рынке топлива и поручил профильным ведомствам усилить работу по контролю за ценообразованием на топливо в регионах. Пациенты больше всего боятся походов к стоматологу. Об этом говорится в опросе Ингосстраха и финансового университета при правительстве, согласно которому почти треть респондентов обращаются к специалистам только при возникновении острой боли. При этом именно ожидание боли является главной причиной боязни посещения стоматологов. Отмечается, что помимо стоматологов, наибольшее опасение у пациентов вызывает поход к психиатрам и гинекологам. При этом меньше всего участники опроса боятся посещать хирургов и терапевтов. Транспорт. Россияне покупают все больше машин на альтернативных источниках энергии. Согласно данным агентства промышленной информации, который приводит «Российская газета», за 8 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом года прошлого продажи новых гибридов выросли на 140%, а электромобилей на 22%. Рост продаж наблюдается и на вторичном рынке, а особенно активно электрокары и гибриды стали покупать, начиная с лета.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости. Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Игорь Крутой. Близкий друг.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Слушайте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Сколько статуэток народной премии «Звезды дорожного радио» у Татьяны Булановой по итогам 2025 года?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Передача иностранных компаний во временное управление не направлена на смену собственника. Этот процесс обратим, но пока для него нет предпосылок. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такие шаги обусловлены ростом вовлеченности недружественных стран в действия против России. Добавлю, ранее Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление активы некоторых зарубежных компаний, среди которых швейцарская Nestlé, французский Ашан и ряд других. Минэнерго разработала различные риск-сценарии развития ситуации на топливном рынке страны и меры реагирования, направленные на поддержание его стабильности. Как пишет ТАСС, об этом сообщает правительство. В то же время вице-премьер Александр Новак призвал оперативно ликвидировать локальные дефициты на рынке топлива и поручил профильным ведомствам усилить работу по контролю за ценообразованием на топливо в регионах. Пациенты больше всего боятся походов к стоматологу. Об этом говорится в опросе Ингосстраха и финансового университета при правительстве, согласно которому почти треть респондентов обращаются к специалистам только при возникновении острой боли, при этом именно ожидание боли является главной причиной боязни посещения стоматологов. Отмечается, что помимо стоматологов, наибольшее опасение у пациентов вызывает поход к психиатрам и гинекологам, при этом меньше всего участники опроса боятся посещать хирургов и терапевтов. Россияне покупают все больше машин на альтернативных источниках энергии. Согласно данным агентства промышленной информации, которое приводит российская газета, за 8 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом года прошлого продажи новых гибридов выросли на 140%, а электромобилей на 22%. Рост продаж наблюдается и на вторичном рынке, а особенно активно электрокары и гибриды стали покупать, начиная с лета.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
9: Я слышал, на Невском новое преступление.
10: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
11: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
0: Дорожное радио.

Мне бы солнцезащитный взгляд, мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Правила вывоза наличных из России станут строже. Как пишет ТАСС, согласно указу президента, запрещено вывозить наличные на сумму свыше 1 000 000 рублей в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, а также в государства Евразийского экономического союза. В это объединение помимо России входят Беларусь, Армения, Киргизия и Казахстан. Добавлю, в документе предусмотрен ряд исключений, при которых в отдельных случаях вывоз наличных на сумму свыше установленного лимита будет разрешен. Иран изучает вопрос о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил вице-спикер парламента страны Али Никзад. По его словам, Иран не доверяет МАГАТЭ, поскольку организация проводит лишь поверхностные проверки и предоставляет отрицательные доклады против страны. Тем временем, по словам пресс-секретаря президента нашей страны Дмитрия Пескова, Тегеран на различных уровнях подтверждает отсутствие планов по созданию ядерного оружия, и Россия надеется, что Иран останется участником договора. На госуслугах заработал сервис для подготовки брачного договора. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, отметив, что теперь будущие супруги и те, кто уже состоит в браке, могут подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. Чтобы воспользоваться сервисом, в каталоге жизненных ситуаций на госуслугах нужно зайти на страницу заключения брачного договора и заполнить документ в электронном виде. Далее останется заверить его у нотариуса. Отечественный кроссовер Tenet T4L получил новый режим вождения «Стандарт» в дополнение к уже имеющимся «Эко» и «Спорт». Как пишет агентство «Автостат», об этом сообщает пресс-служба производителя, отмечая, что при движении автоматически анализируется активность работы педали газа, частота использования тормозов и данных датчика положения руля. На основе этой информации автомобиль распознает стиль вождения и самостоятельно корректирует работу коробки передач в пределах заданных водителем настроек.

0: вкусвилл приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Правила вывоза наличных из России станут строже. Как пишет ТАСС, согласно указу президента, запрещено вывозить наличные на сумму свыше 1 000 000 рублей в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, а также в государства Евразийского экономического союза. В это объединение помимо России входят Беларусь, Армения, Киргизия и Казахстан. Добавлю, в документе предусмотрен ряд исключений, при которых в отдельных случаях вывоз наличных на сумму свыше установленного лимита будет разрешен. Иран изучает вопрос о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил вице-спикер парламента страны Али Никзад. По его словам, Иран не доверяет МАГАТЭ, поскольку организация проводит лишь поверхностные проверки и предоставляет отрицательные доклады против страны. Тем временем, по словам пресс-секретаря президента нашей страны Дмитрия Пескова, Тегеран на различных уровнях подтверждает отсутствие планов по созданию ядерного оружия, и Россия надеется, что Иран останется участником договора. На госуслугах заработал сервис для подготовки брачного договора. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, отметив, что теперь будущие супруги и те, кто уже состоит в браке, могут подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. Чтобы воспользоваться сервисом, в каталоге жизненных ситуаций на госуслугах нужно зайти на страницу заключения брачного договора и заполнить документ в электронном виде. Далее останется заверить его у нотариуса. Отечественный кроссовер Tenet T4L получил новый режим вождения «Стандарт» в дополнение к уже имеющимся «Экоиспорт». Как пишет агентство «Автостат», об этом сообщает пресс-служба производителя, отмечая, что при движении автоматически анализируется активность работы педали газа, частота использования тормозов и данных датчика положения руля. На основе этой информации автомобиль распознает стиль вождения и самостоятельно корректирует работу коробки передач в пределах заданных водителем настроек.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды дорожного радио. Слушайте внимательно эфир дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
12: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
13: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
14: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
15: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
0: Дорожное радио.

Ты покинь меня, облако, сизым облако.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Передача иностранных компаний во временное управление не направлена на смену собственника. Этот процесс обратим, но пока для него нет предпосылок. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такие шаги обусловлены ростом вовлеченности недружественных стран в действия против России. Добавлю, ранее Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление активы некоторых зарубежных компаний, среди которых швейцарская Nestlé, французский Ашан и ряд других. Минэнерго разработала различный риск-сценарий развития ситуации на топливном рынке страны и меры реагирования, направленные на поддержание его стабильности. Как пишет ТАСС, об этом сообщает правительство. В то же время вице-премьер Александр Новак призвал оперативно ликвидировать локальные дефициты на рынке топлива и поручил профильным ведомствам усилить работу по контролю за ценообразованием на топливо в регионах.
2: Мир.
1: Несколько стран Евросоюза требуют существенного сокращения бюджета организации. Как пишет Financial Times, лидеры Германии, Австрии, Дании, Нидерландов, Финляндии и Швеции планируют не согласиться на следующий 7-летний бюджет, если не будет обеспечено сокращение расходов на сотни миллиардов евро. При этом они предлагают сократить финансирование сельского хозяйства и программ помощи менее обеспеченным регионам, в то же время увеличив траты на оборону и поддержку инновационных компаний. Пациенты больше всего боятся походов к стоматологу. Об этом говорится в опросе Ингосстраха и финансового университета при правительстве, согласно которому почти треть респондентов обращаются к специалистам только при возникновении острой боли. При этом именно ожидание боли является главной причиной боязни посещения стоматологов. Отмечается, что помимо стоматологов, наибольшее опасение у пациентов вызывает поход к психиатрам и гинекологам. При этом меньше всего участники опроса боятся посещать хирургов и терапевтов.
2: Транспорт.
1: Россияне покупают все больше машин на альтернативных источниках энергии. Согласно данным агентства промышленной информации, которое приводит российская газета, за 8 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом года прошлого продажи новых гибридов выросли на 140%, а электромобилей на 22%. Рост продаж наблюдается и на вторичном рынке, а особенно активно электрокары и гибриды стали покупать, начиная с лета.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Передача иностранных компаний во временное управление не направлена на смену собственника. Этот процесс обратим, но пока для него нет предпосылок. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такие шаги обусловлены ростом вовлеченности недружественных стран в действия против России. Добавлю, ранее Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление активы некоторых зарубежных компаний, среди которых швейцарская Nestlé, французский Ашан и ряд других. Минэнерго разработала различные риск-сценарии развития ситуации на топливном рынке страны и меры реагирования, направленные на поддержание его стабильности. Как пишет ТАСС, об этом сообщает правительство. В то же время вице-премьер Александр Новак призвал оперативно ликвидировать локальные дефициты на рынке топлива и поручил профильным ведомствам усилить работу по контролю за ценообразованием на топливо в регионах.
0: Мир.
1: Несколько стран Евросоюза требуют существенного сокращения бюджета организации. Как пишет Financial Times, лидеры Германии, Австрии, Дании, Нидерландов, Финляндии и Швеции планируют не согласиться на следующий 7-летний бюджет, если не будет обеспечено сокращение расходов на сотни миллиардов евро. При этом они предлагают сократить финансирование сельского хозяйства и программ помощи менее обеспеченным регионам, в то же время увеличив траты на оборону и поддержку инновационных компаний. Пациенты больше всего боятся походов к стоматологу. Об этом говорится в опросе Ингосстраха и финансового университета при правительстве, согласно которому почти треть респондентов обращаются к специалистам только при возникновении острой боли. При этом именно ожидание боли является главной причиной боязни посещения стоматологов. Отмечается, что помимо стоматологов, наибольшее опасение у пациентов вызывает поход к психиатрам и гинекологам. При этом меньше всего участники опроса боятся посещать хирургов и терапевтов.
0: Транспорт.
1: Россияне покупают все больше машин на альтернативных источниках энергии. Согласно данным агентства промышленной информации, который приводит «Российская газета», за 8 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом года прошлого продажи новых гибридов выросли на 140%, а электромобилей на 22%. Рост продаж наблюдается и на вторичном рынке, а особенно активно электрокары и гибриды стали покупать, начиная с лета. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

0: шоу выходного дня. «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 3 октября в гостях Александр Олешко.
1: Сердце июль или зима, к лучшему, все к лучшему.
0: Кому Александр Олешко подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 3 октября в 10 утра. «Пять звезд». Александр Олешко. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой.

0: Оказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Autograph IS-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: Дорожное радио.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова женили сына Василия на его избраннице Валерии. Праздник был семейным, а внезапный ливень только добавил задора танцам под милого ботаника. Дождь на свадьбе, кстати, это к счастью. Доброго пути молодым и всем слушателям Дорожного радио. Ваша Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Россияне стали дольше искать работу. Согласно данным Росстата за июль, которые приводят «Известия», почти 13,5% соискателей не могли трудоустроиться больше года. Годом ранее таковых было менее 10%. В материале отмечается, что при сохраняющемся дефиците кадров в производстве, строительстве и рабочих профессиях конкуренция за многие офисные вакансии усиливается. Дольше всех, согласно статистике, работу ищут представители молодежи и люди предпенсионного возраста. Синоптики рассказали о том, какая погода будет в октябре. По прогнозу гидрометцентра, который приводит РИА Новости, в северо-западном округе, на севере Приволжья, Урала, Сибири и северо-западе Якутии температура ожидается на 1 градус выше нормы. На остальной территории страны температура будет в пределах нормы. Количество осадков на большей части России также ожидается в пределах многолетних значений, однако больше нормы осадков выпадет в Карелии, Республике Коми, в Краснодарском крае, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа. В России рассчитали индекс сельди под шубой. Согласно данным Рыбного союза, стоимость порции такого салата на 4 человек в августе составила 221 рубль. За год селедка под шубой стала дороже на 4%. Отмечается, что в расчет вошли продукты для классического салата. Филе сельди, свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез.
0: Транспорт.
2: У инспектора нет юридической возможности запретить движение уставшему водителю. Он может только порекомендовать отдых для безопасности. Об этом в беседе с РТ рассказали эксперты. По их словам, отстранение от управления как мера воздействия применяется только в случае опьянения, технической неисправности машины и в случае некоторых административных правонарушений. Если опьянение не подтвердится и водитель просто уставший, то он сможет продолжить движение. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости. Новости на Дорожном радио.

В это сложно поверить, но певица Жасмин в прошлом году стала бабушкой. А в этом году в ЗАГСе лично расписала 3 пары новобрачных и подарила им песню «Какое счастье». Сама Жасмин, кстати, с мужем отмечает 15-летие счастливого брака. Крепкая семья окрыляет. Меняйтесь к лучшему. Ваша Яна Чурикова на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Сколько статуэток народной премии «Звезды дорожного радио» у Татьяны Булановой по итогам 2025 года?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
1: Здравствуйте, с вами «В пути» Кирилл Белов. Россияне стали дольше искать работу. Согласно данным Росстата за июль, которые приводят «Известия», почти 13,5% соискателей не могли трудоустроиться больше года. Годом ранее таковых было менее 10%. В материале отмечается, что при сохраняющемся дефиците кадров в производстве, строительстве и рабочих профессиях конкуренция за многие офисные вакансии усиливается. Дольше всех, согласно статистике, работу ищут представители молодежи и люди предпенсионного возраста. Синоптики рассказали о том, какая погода будет в октябре. По прогнозу гидрометцентра, который приводит РИА Новости, в северо-западном округе, на севере Приволжья, Урала, Сибири и северо-западе Якутии температура ожидается на 1 градус выше нормы. На остальной территории страны температура будет в пределах нормы. Количество осадков на большей части России также ожидается в пределах многолетних значений, однако больше нормы осадков выпадет в Карелии, Республике Коми, в Краснодарском крае, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа. В России рассчитали индекс сельди под шубой. Согласно данным Рыбного союза, стоимость порции такого салата на 4 человек в августе составила 221 рубль. За год селедка под шубой стала дороже на 4%. Отмечается, что в расчет вошли продукты для классического салата. Филе сельди, свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез.
0: Транспорт.
1: У инспектора нет юридической возможности запретить движение уставшему водителю, он может только порекомендовать отдых для безопасности. Об этом в беседе с РТ рассказали эксперты. По их словам, отстранение от управления как мера воздействия применяется только в случае опьянения, технической неисправности машины и в случае некоторых административных правонарушений. Если опьянение не подтвердится и водитель просто уставший, то он сможет продолжить движение. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: сын. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах

0: Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
3: Категория 6+. Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
4: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
5: Я слышал, на Невском новое преступление.
6: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
7: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
8: Дорожное радио.
9: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу заказать песню «Ты неотразима». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер работникам дорожного радио. Музыкальный подарок двум девушкам. Имена у них удивительные, довольно-таки однако редкие. Зовут Маруся и Анфиса. Будьте любезны, для них душевную песню по теме. С уважением, капитан Блейк. Спасибо, дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Можно, пожалуйста, заказать песню Виктора Салтыкова «Берега любви». Очень ее сильно люблю. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Пожалуйста, поставьте для меня песню Михаила Шафутинского «Две погасшие свечи». Спасибо вам огромное. Я вас люблю.

Год прошел с тех пор, как мы расстались, но судьбы каприз очередной, и совсем случайно оказались

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей сестре, всем моим родственникам привет большой, им счастья, здоровья, чтобы все было у них хорошо, и поставить им песню Стаса Михайлова. Спасибо, Дорожное радио.
2: Я буду

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Меня зовут Александр. Я звоню из города Апатита Мурманской области. Дорожное радио, будьте добры, пожалуйста, передайте привет моему другу Владимиру Кореневу. Он проживает в городе Апатита Мурманской области. Вов, я тебе желаю здоровья, счастья, удачи, всех благ тебе. Будь всегда во внимании своих родственников. Будь всегда в хорошем расположении духа. Желаю тебе удачи в жизни, творческих тебе успехов, смирений. Желаю тебе всего самого наилучшего. И в качестве музыкального подарка для тебя заказываю песню группы «Добро». Спасибо, Дорожное радио.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

Олеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень будет.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Передаю огромный привет своей замечательной знакомой Ларисе Овчинниковой и прошу поставить для нее прекрасную песню в исполнении Арсения Бородина «Самая любимая». Спасибо, Дорожное радио!

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Огромное спасибо, что вы есть. И очень прошу, исполните, пожалуйста, песню для Алешки. Огромное

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Дорогая подруга, поздравляю тебя с днем рождения. Хочу пожелать тебе всего-всего самого наилучшего, что есть на земном шаре. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. У меня сегодня именины, праздничное настроение. Я очень хотела бы послушать Луи Армстронга. Спасибо, Дорожное радио.

что за здоровье. Спасибо большое, любимое дорожное радио. Вы лучшие, замечательные.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня именины у всех Людмил. И я хочу, чтобы прозвучала песня для моей сестренки, которая живет в поселке Калашниково Тверской области. Людочки, песня поздравления, пожелание всего самого доброго всем Людмилам и всем-всем, кто будет слушать. Спасибо, Дорожное радио.

0: Громко. Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет всем слушателям, а также своему парню Илье. И прошу поставить песню «Мираж. Музыка нас связала». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф AS10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
5: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить своего сына с днем рождения. Хочу пожелать ему здоровья, счастья, любви и успехов в работе. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Я бы хотел сказать самые теплые слова своему любимому человеку. Когда-то ты была моим лучшим врачом, а сегодня ты мой самый близкий человек. Спасибо тебе за любовь и заботу. Ты сильная и лучшая девушка. Джамиля Хамзаевна, я люблю тебя.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Радость водителя», «Возрастной фэн-шуй» и «Прогрев без фанатизма». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Помните поговорку про две радости водителя? Ну да. Одна купил машину, вторая продал. Так вот, возникает законный вопрос, а, собственно, когда продавать-то? Так вот, специалисты настоятельно рекомендуют проворачивать эту операцию перед тем, как она начинает сыпаться. Если посмотреть на отечественные авто, то в среднем этот печальный момент наступает в районе 80-90 тысяч километров пробега. Опять же, в среднем это около 5 лет. Вот тогда вперед ищем трудолюбивого и рукастого нового хозяина. Кстати, не вздумайте продавать машину знакомым или родственникам. Каждая неизбежная поломка станет черным пятном на вашей безупречной репутации автолюбителя. Давненько у нас не было британских ученых. Они, между прочим, работают в поте лица. В общем, благодаря их трудам выяснилось, что наименьшую опасность на дорогах представляют не новички, а опытные водители в возрасте от 40 до 50 лет. Исследование было очень серьезным. Ученые из Британии ознакомились с полицейскими протоколами и выяснили, что автолюбители старше 70 лет попадают в аварии в 3-4 раза реже, чем молодые люди в возрасте от 17 до 21 года. Также специалисты отметили, что самая низкая аварийность у тех, кто уже избавился от юношеской горячности, но еще не достиг преклонного возраста. В общем, дедушка бывает опасней, но у него больше опыта. Ну и маленький совет для новичков в преддверии зимнего сезона. Я насчет прогрева двигателя. Существует следующий миф, мол, старенькие «Жигули» нужно греть обязательно, а вот современным машинам этого и даром не надо. В общем, любой новичок растеряется. Так вот, эксперты утверждают, что греть нужно все. Другой вопрос по времени. Сколько? Современный движок нужно все-таки хотя бы минутку подержать на холостом ходу, пока стрелка оборотов слегка не упадет. Да и дальше минуток 10 без фанатизма. Ехать можно, но вот давить на газ, что называется, в пол, вовсе не обязательно. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

тоже обожают дачный сезон и цветы. Наташа Королева высадила в саду яркие лабелии так, что на клумбе получился объемный 3D-эффект. Цветущего вам настроения, друзья! Не забывайте отдыхать и наслаждаться плодами своего труда под музыку Дорожного радио. Ваша Яна Чурикова.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Передача иностранных компаний во временное управление не направлена на смену собственника. Этот процесс обратим, но пока для него нет предпосылок. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такие шаги обусловлены ростом вовлеченности недружественных стран в действия против России. Добавлю, ранее Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление активы некоторых зарубежных компаний, среди которых швейцарская Nestlé, французский Ашан и ряд других. Трамп поддерживает инициативу смягчения санкций против России. Об этом пишет издание «Атлантик» со ссылкой на источники, по словам которых, несколько месяцев назад эту идею американскому президенту представил его спецпосланник по Белоруссии Джон Коул. Его предложение предусматривает ослабление ограничений в обмен на освобождение ряда заключенных. Отмечается, что Коул уже применял такую стратегию в отношении Белоруссии, однако она может вызвать возмущение не только в Европе, но и среди союзников Трампа в американском Конгрессе. Объем выданной ипотеки в августе по сравнению с июлем вырос на 15%. Такие данные приводит Дом РФ, отмечая, что основной прирост обеспечили кредиты с господдержкой. Напомню, ранее стало известно, что с 1 октября изменятся условия семейной ипотеки. В зависимости от количества детей будет действовать разная ставка и разная максимальная сумма кредита. Ипотеку смогут получить семьи, в которых на момент заключения договора хотя бы один ребенок не достиг 7 лет. Чем больше детей, тем меньше будет ставка. Программы родительского контроля, которые устанавливают на телефон ребенка, лучше называть средствами родительской заботы, чтобы сделать акцент не на ограничениях, а на внимании родителей к безопасности детей. Как пишет РИА Новости, такое мнение выразила директор Департамента развития массовых коммуникаций Минцифры Екатерина Ларина. Она отметила, что подросткам может быть неприятно воспринимать установленную на телефоне программу как средство контроля со стороны родителей, и если название изменится, восприятие будет более положительным. МВД предлагает усилить контроль за автошколами с дистанционным обучением. Согласно проекту приказа министерства, школы должны будут сообщать инспекторам об использовании дистанционных технологий для преподавания теории, а ГИБДД будет проводить дополнительные проверки оборудования и программного обеспечения организации. Напомню, в этом году вступила в силу обновленная программа обучения водителей. Она, среди прочего, разрешает автошколам преподавать теорию дистанционно.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Дорожное радио.

не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами «Вместе».

Будет, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Лолита легко находит общий язык с молодежью и умеет поддержать школьников. По своему опыту певица знает, плохих оценок бояться не стоит. Часто побеждают именно троечники, а главные экзамены устраивает взрослая жизнь. Пусть вам попадаются легкие билеты, а жизненный путь будет приятнее. С Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова.
1: Дорожное радио.
2: Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на «Титанике». Вот и вся любовь, снимаю батики.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. Не

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя их западает.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

0: водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.
1: Дорожное.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Правила вывоза наличных из России станут строже. Как пишет ТАСС, согласно указу президента, запрещено вывозить наличные на сумму свыше 1 000 000 рублей в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, а также в государства Евразийского экономического союза. В это объединение помимо России входят Беларусь, Армения, Киргизия и Казахстан. Добавлю, в документе предусмотрен ряд исключений, при которых в отдельных случаях вывоз наличных на сумму свыше установленного лимита будет разрешен. Госдума 9-го созыва сформирована в полном составе. Об этом сообщил зампредседателя Центра избиркома Николай Булаев. Напомню, выборы в Думу прошли с 18 по 20 сентября. В новый созыв избраны представители партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один представитель партии «Родина» и 4 самовыдвиженца. Председателем Госдумы выдвинут Вячеслав Володин, который занимает эту должность с 2016 года.
0: Мир.
1: Иран изучает вопрос о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил вице-спикер парламента страны Али Никзад. По его словам, Иран не доверяет МАГАТЭ, поскольку организация проводит лишь поверхностные проверки и предоставляет отрицательные доклады против страны. Тем временем, по словам пресс-секретаря президента нашей страны Дмитрия Пескова, Тегеран на различных уровнях подтверждает отсутствие планов по созданию ядерного оружия, и Россия надеется, что Иран останется участником договора. На госуслугах заработал сервис для подготовки брачного договора. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, отметив, что теперь будущие супруги и те, кто уже состоит в браке, могут подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. Чтобы воспользоваться сервисом, в каталоге жизненных ситуаций на госуслугах нужно зайти на страницу заключения брачного договора и заполнить документ в электронном виде. Далее останется заверить его у нотариуса.
0: Транспорт.
1: Отечественный кроссовер Тенет Т4L получил новый режим вождения «Стандарт» в дополнение к уже имеющимся «Эко-Спорт». Как пишет агентство «Автостат», об этом сообщает пресс-служба производителя, отмечая, что при движении автоматически анализируется активность работы педали газа, частота использования тормозов и данных датчика положения руля. На основе этой информации автомобиль распознает стиль вождения и самостоятельно корректирует работу коробки передач в пределах заданных водителем настроек.
0: Новости на Дорожном радио.

0: места, любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Прямо сейчас песня для тех, кто в пути, только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Правила вывоза наличных из России станут строже. Как пишет ТАСС, согласно указу президента, запрещено вывозить наличные на сумму свыше миллиона рублей в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, а также в государства Евразийского экономического союза. В это объединение помимо России входят Беларусь, Армения, Киргизия и Казахстан. Добавлю, в документе предусмотрен ряд исключений, при которых в отдельных случаях вывоз наличных на сумму свыше установленного лимита будет разрешен. Госдума 9-го созыва сформирована в полном составе. Об этом сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. Напомню, выборы в Думу прошли с 18 по 20 сентября. В новый созыв избраны представители партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один представитель партии «Родина» и 4 самовыдвиженца. Председателем Госдумы выдвинут Вячеслав Володин, который занимает эту должность с 2016 года.
0: Мир.
1: Иран изучает вопрос о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил вице-спикер парламента страны Али Никзад. По его словам, Иран не доверяет МАГАТЭ, поскольку организация проводит лишь поверхностные проверки и предоставляет отрицательные доклады против страны. Тем временем, по словам пресс-секретаря президента нашей страны Дмитрия Пескова, Тегеран на различных уровнях подтверждает отсутствие планов по созданию ядерного оружия, и Россия надеется, что Иран останется участником договора. На госуслугах заработал сервис для подготовки брачного договора. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, отметив, что теперь будущие супруги и те, кто уже состоит в браке, могут подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн. Чтобы воспользоваться сервисом, в каталоге жизненных ситуаций на госуслугах нужно зайти на страницу заключения брачного договора и заполнить документ в электронном виде. Далее останется заверить его у нотариуса.
0: Транспорт.
1: Отечественный кроссовер Tenet T4L получил новый режим вождения «Стандарт» в дополнение к уже имеющимся «Экоспорт». Как пишет агентство «Автостат», об этом сообщает пресс-служба производителя, отмечая, что при движении автоматически анализируется активность работы педали газа, частота использования тормозов и данных датчика положения руля. На основе этой информации автомобиль распознает стиль вождения и самостоятельно корректирует работу коробки передач в пределах заданных водителем настроек.
0: Новости на Дорожном радио.

Юрий Антонов в своем подмосковном доме приютил десятки животных. Для одних только белок маэстро закупает в год по 750 килограммов семечек. Счастье – это забота о близких, особенно о тех, у кого лапки и пушистые хвостики. Душевной вам дороги вместе с Дорожным радио. С вами я.

Таспиеха вспоминает 2005 год. Гастроли, первая ветхая машина и песня «Где буду я?». Этим философским вопросом задается каждый владелец авто с богатой историей. За годы класс автомобиля артиста, конечно, вырос, как и его популярность. Но первая машина и первый хит незабываемы. Специально для Дорожного радио я...

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Радость водителя», «Возрастной фэн-шуй» и «Прогрев без фанатизма». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Помните поговорку про две радости водителя? Ну да. Одна купил машину, вторая продал. Так вот, возникает законный вопрос, а собственно, когда продавать-то? Так вот, специалисты настоятельно рекомендуют проворачивать эту операцию перед тем, как она начинает сыпаться. Если посмотреть на отечественные авто, то в среднем этот печальный момент наступает в районе 80-90 тысяч километров пробега. Опять же, в среднем это около 5 лет. Вот тогда вперед ищем трудолюбивого и рукастого нового хозяина. Кстати, не вздумайте продавать машину знакомым или родственникам. Каждая неизбежная поломка станет черным пятном на вашей безупречной репутации автолюбителя. Давненько у нас не было британских ученых. Они, между прочим, работают в поте лица. В общем, благодаря их трудам выяснилось, что наименьшую опасность на дорогах представляют не новички, а опытные водители в возрасте от 40 до 50 лет. Исследование было очень серьезным. Ученые из Британии ознакомились с полицейскими протоколами и выяснили, что автолюбители старше 70 лет попадают в аварии в 3-4 раза реже, чем молодые люди в возрасте от 17 до 21 года. Также специалисты отметили, что самая низкая аварийность у тех, кто уже избавился от юношеской горячности, но еще не достиг преклонного возраста. В общем, дедушка бывает опасней, но у него больше опыта. Ну и маленький совет для новичков в преддверии зимнего сезона. Я насчет прогрева двигателя. Существует следующий миф, мол, старенькие «Жигули» нужно греть обязательно, а вот современным машинам этого и даром не надо. В общем, любой новичок растеряется. Так вот, эксперты утверждают, что греть нужно все. Другой вопрос по времени. Сколько? Современный движок нужно все-таки хотя бы минутку подержать на холостом ходу, пока стрелка оборотов слегка не упадет. Да и дальше минуток 10 без фанатизма. Ехать можно, но вот давить на газ, что называется, в пол, вовсе не обязательно. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россияне стали дольше искать работу. Согласно данным Росстата за июль, которые приводят «Известия», почти 13,5% соискателей не могли трудоустроиться больше года. Годом ранее таковых было менее 10%. В материале отмечается, что при сохраняющемся дефиците кадров в производстве, строительстве и рабочих профессиях конкуренция за многие офисные вакансии усиливается. Дольше всех, согласно статистике, работу ищут представители молодежи и люди предпенсионного возраста. Синоптики рассказали о том, какая погода будет в октябре. По прогнозу гидрометцентра, который приводит РИА Новости, в северо-западном округе, на севере Приволжья, Урала, Сибири и северо-западе Якутии температура ожидается на 1 градус выше нормы. На остальной территории страны температура будет в пределах нормы. Количество осадков на большей части России также ожидается в пределах многолетних значений, однако больше нормы осадков выпадет в Карелии, Республике Коми, в Краснодарском крае, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа. Добавлю, ранее в гидрометцентре рассказали, что в Москве октябрь будет на 1-1,5 градуса теплее климатической нормы. Для бесплатных беговых центров, которые создает Всероссийская федерация легкой атлетики, подготовят программу тренировок. Как пишет ТАСС, об этом сообщил бывший капитан сборной России по футболу, наставник беговых центров Алексей Смертин. Отмечается, что сейчас в стране уже 4 таких центра, всего их откроют больше 20. Там будут раздевалки, душевые, залы для тренировок, зона отдыха и питания, а на прилегающей территории предусмотрено создание беговых дорожек со специальным прорезиненным покрытием. В России рассчитали индекс сельди под шубой. Согласно данным Рыбного союза, стоимость порции такого салата на 4 человек в августе составила 221 рубль. За год селедка под шубой стала дороже на 4%. Отмечается, что в расчет вошли продукты для классического салата – филе сельди, свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез. У инспектора нет юридической возможности запретить движение уставшему водителю, он может только порекомендовать отдых для безопасности. Об этом в беседе с РТ рассказали эксперты. По их словам, отстранение от управления как мера воздействия применяется только в случае опьянения, технической неисправности машины и в случае некоторых административных правонарушений. Если опьянение не подтвердится и водитель просто уставший, то он сможет продолжить движение. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.